0: Ел астанасында сағат 10.
1: За качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

0: Реклама на казахском радио.
1: Мир фантазий Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк Мир фантазий Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Центр «Камкорлық» и Мангыстаускую областную многопрофильную больницу. Корейские гости высоко оценили потенциал местного сектора здравоохранения. В Актау реконструируют парк Акбота. На территории планируется обустроить инфраструктуру для отдыха, спорта и культурного досуга. Проект современного и комфортного общественного пространства презентовали акиму Мангыстауской области. Площадь парка превышает 107 тысяч квадратных метров. В нем обновят пешеходные дорожки, организуют парковочные места. Также в парке появятся прогулочные аллеи, зоны отдыха, навесы, детские спортивные площадки, скейт-парк, интерактивные зоны и сухой фонтан. Особое внимание в проекте уделили озеленению. В парке Акбота высадят адаптированные к климату региона деревья и кустарники. Как подчеркнул глава Мангыстау Нурдаулет Кылыбаев, вопросы благоустройства, озеленения и безопасности должны быть реализованы на высоком уровне. Парк Акбота должен стать удобным местом отдыха для горожан. Общий объем инвестиций в этот проект составит 2,5 миллиарда тенге. Его профинансируют спонсоры. Ожидается подписание договора с подрядной организацией. Аким Мангыстауской области и министр по чрезвычайным ситуациям проверили строящуюся базу отдыха для сотрудников МЧС. Она расположена на побережье Каспийского моря. Ответственные специалисты доложили об основных этапах строительства комплекса и дальнейших планах развития проекта. Особое внимание здесь уделили соблюдению требований безопасности, а также созданию комфортных условий для качественного отдыха и оздоровления сотрудников системы гражданской защиты. По словам акима области, такие реализуемые в регионе социальные инфраструктуры проекты и в дальнейшем будут получать поддержку. Отмечу, на базе отдыха создадут условия не только для семейного отдыха, но и активного досуга. Ее оснастят спортивными площадками и бассейнами. Программа подготовлена по заказу Управления информации и общественного развития Мангыстауской области.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: Городского отдела образования Данияр Куанышбаев отметил воспитательное значение подобных инициатив, особенно для учеников начальных классов. Главная цель мероприятия, являющегося частью общенационального движения «Та за Казахстан», — формирование экологической культуры среди подрастающего поколения, пропаганда ответственного отношения к окружающей среде и поддержка природоохранных инициатив. В Актюбинской области число сел, отказавшихся от алкоголя, достигло 40. В этих населенных пунктах наблюдается снижение уровня бытовых конфликтов и безопасности. В селе Киякты Айтекибийского района состоялась очередная профилактическая встреча. Ее участники обсудили вопросы профилактики правонарушений, пропаганды здорового образа жизни, укрепления общественного порядка и сохранения благоприятной социальной обстановки в селе. Жители села поддержали инициативу отказа от продажи и употребления алкогольной продукции. На сегодняшний день в селе Киякты насчитываются 62 дома, где проживает более 200 человек. При этом за последние 5 лет на территории этого населенного пункта не зарегистрировано ни одного преступления и административного правонарушения. Сотрудники полиции подчеркнули, что подобные положительные результаты достигаются благодаря сплоченности жителей, активной гражданской позиции сельчан, а также совместной профилактической работе местных исполнительных органов. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Актюбинской области.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

Реклама на Казахском радио. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: ел астанасында сағат 16.
1: Качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 700

0: Вниманию населения, предприятий, организаций, крестьянских хозяйств предупреждение. АО «Кастрансойл» предупреждает, что на территории Западно-Казахстанской области проложен магистральный нефтепровод «Узен-Атрау», «Самара», кабельные линии связи ВОЛС, которые отмечены километровыми столбиками и предупредительными знаками. Согласно закону РК о магистральном трубопроводе и правил охраны сетей телекоммуникации в Республике Казахстан устанавливаются следующие охранные зоны. Первое. Вдоль трасс магистрального трубопровода, транспортирующего нефть в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими в 50 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. На землях сельскохозяйственного назначения охранная зона магистрального трубопровода ограничивается условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода. Трубопровода с каждой стороны. Второе. Вдоль трасс многониточных трубопроводов, проложенных в одном техническом коридоре, в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов на расстояниях, предусмотренных под пунктом 1. Третье. Вдоль подводных переходов, в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны. Четвертое. Вокруг земляных амбаров для аварийного выпуска продукции, в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 50 метров во все стороны. Пятое. Вокруг головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов в виде земельного участка, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 100 метров во все стороны. Шестое. Подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля или от крайних проводов воздушных линий на расстоянии не менее чем на 2 метра с каждой стороны. В соответствии с СПРК 3.05.101.2013 магистральные трубопроводы устанавливаются пределы минимальных расстояний от 10 до 150 метров. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных сводом правил. В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается: первое. Устройство переездов, грунтовых дорог и иных временных или постоянных транспортных пересечений трассы магистрального трубопровода и его охранной зоны без согласования с АО «Кастрансойл», места их размещения, порядка строительства, обустройства и использования. Второе. Садоводство и лесоразведение, а также выполнение любых несогласованных с АО «Кастрансойл» работ, кроме комплекса агротехнических работ для выращивания полевых сельскохозяйственных культур с пахотной глубиной не более 35 сантиметров. Третье. Рекультивация дорог, обустроенных АО «Кастрансойл», предназначенных для обслуживания магистрального трубопровода и обеспечивания его физической защиты, а также воспрепятствования движению работников, выполняющих противопожарные и охранные функции на магистральном трубопроводе. По этим дорогам, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан. Четвертое. Возведение любых построек и сооружений. Пятое. Организация стоянок автомобильных транспортных средств, тракторов и механизмов. Шестое. Производство мелиоративных земляных работ, сооружение оросительных и осушительных систем. Седьмое. Производство горных, строительных, монтажных и взрывных работ. Планировка грунта без согласования с АО «Кастрансойл». Восьмое. Производство геологосъемочных, поисковых, геодезических и других изыскательных работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта, кроме почвенных образцов. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных строительными нормами и правилами. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении изложенных требований закона, привлекаются к ответственности в установленном порядке. По всем вопросам, касающимся вышесказанного, следует обращаться по адресу ЛПДС Уральск-Атрауское нефтепроводное управление, город Уральск, проспект Абая, 59. Телефоны 871-72-55-52-53, 871-12-98-12-80, 871-12-98-12-39, 871-12-98-12-23. Жарнама, жарнама.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Закон и порядок. Наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.
2: Жер жаңғырып, жан бітті табиғатқа. Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында.